тут мир, какая фраза бай. Художник, он сверхжив, а зимний праздник, в этом году украй. Играй, тебе взорвы, художник, тут мир, какая фраза бай. Художник, он сверхжив, играй, как

так самом деле наступает. Ну, это я, да, обычный лист. Was ist ein Schmerz? Sehnsucht. Ertrug ich alles.